напиток просто пьет гитару, заспеваю все свои песни. Расскажи, чему лишай про тебе, но песни вне. Я тебе так просто пьет гитару, заспеваю аж до темноты. Як зазнати сам, самому не знаю.